Боже, вся беда на тем свету, да би мир как сокол очи, кай би далко виден. Боже, вся беда на тем свету, да би мир как главу к перья, кай би легко летел. И штел би, Боже, држати у средини срца, как јабука држи кошчицу. И штел би у љубити то драго срце моје,